0: Hier ist Radio Kelmis Webradio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.